0: Я тут и колледж не вихрат,
1: не попробрат,
0: а програем ли пак?
1: Пак, си застрельте, зробне то, як жикал ваш отец.
0: Всяк се застрелил,

0: словні. Оборота запачете на. Печете Йосефа Прусте. Так кетую, кроч отдела ты с нас глазки.
1: Я не слова.
0: Я не слова. А не слова.
2: Я це не слова.
0: Люди це не розум. Я не упалька. Запачете на. Я уже не победит
2: огня. Я не
0: слова. Слечно, вима ты брашни, сусов битва.

0: вечно мертві.
1: Я упав на ридителе. Але мусить се пшігіт, воно мання цо шахе.
0: Добра, почкай.
1: То уще пати, чекай яко вратіць.
0: То мінеї гуглаві. Есть ли такова женская мать, как и мужский?
1: Ой-о, ой-о, то есть кино, кудерно.
0: Усакла, не то они, не то долами.
1: Вот это сетка, кто-то купил. Испротивит он и не.

0: Сердце ржицы невестка.
1: А я все оправду меновала Эльян.
0: Эльян Макгрегор, штить то против тих дописев.
1: Пардон, пардон, там я едно
0: Ицвит. Но само же не знамено, Эльян Макгрегор.
1: Конуша спалена, цепа Эмилия Марти, Эуфилия Монтес. Ne potisi finite.
0: Alle
1: spie. Eri la mafia pulo schrecchi ne screti. Viste com viengela.
0: Certo io atco ne.
1: Eri prostia. Sabe ti en scienzo ia pensi per finasturi. Naro se ne blocco vien tazzate voli stupado osumnate cestnazzi. Auf Nacht im Sabisetto Lehe. Nomen infantis Ferdinand Makopoulos Dvorus, Nemanchevski, Potetzni, Nehan, Nater, Elina Makopoulos.